0: казну, кила вона
1: правила. Кила вона правила казну.
2: Кила вона правила. На фреквенция до seu coração.
3: Matanzinho Lima e Pada.